Сосом в щек сам, бейби. Чудесы, за что си тук? За что си тук при нас? За теб ще кажа само супер.